0: 101.3 Santa Fe. Sonido Retro. Invierno 2026.
1: Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».